0: Радіо Сі, 103.7 FM, 7 часов в Єкіморгі на Радіо Сі новості. Спонсор випуска ООО ТД «Перевіт». Завод стінових матеріалів «Перевіт».
1: Доброе утро. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый заммэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Выпускники Уральского федерального университета получили свои мантии через 3 месяца после выпускного бала. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания вуза хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября. Напомню, к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки-конфедератки. С 1 октября для россиян подорожают железнодорожные билеты на 9%. Речь о плацкартных и общих вагонах. Повысятся цены также на провоз багажа. Вагоны купе и СВ повышение не затронет. Предыдущее подорожание проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы выросли на 11,5%, напоминает Лента.ру. Самая титулованная синхронистка за всю историю, российская спортсменка Светлана Ромашина, войдет в международный зал славы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России. Торжественная церемония состоится 10 апреля 2027 года в Форт Лодердейле, штат Флорида. Ромашина 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз чемпионат мира, 13 раз первенство Европы. Доллар на вторник 84,41, евро 96,25.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. «Перевіт» сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка «Перевіт». Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков, ветер переменных направлений слабый от 1 до 6 метров в секунду и плюс 17-19.
4: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Конечно же, все задуманное сегодня сбудется, и с погодой нам сегодня тоже повезло. Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 29 сентября, в центре города плюс 9, на улице свежо и уже солнечно, за окном рассвет, днем до плюс 19, и без осадков сегодня будет сухая, солнечная и практически безветренная погода. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
5: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Аланд 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Прексалин» противовирусное 20 таблеток.
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Куйбышево от Восточной до Луначарского. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
12: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет» в Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
13: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио «Си» 103,7 FM.

0: На радио Си суперхит «Леди ин Ред». Красное платье, если что, работает практически в любой ситуации, особенно когда плюсовая температура. Но тут даже не вопрос, как одеться осенью, тут вопрос, как одеться утром на работу. Правильный ответ – быстро, особенно если время поджимает. У нас вот как-то в невероятном вопросе было такое удивительное наблюдение, что сокращает время на выбор одежды утром, так это наличие нескольких пар джинс дома. Про удивительные наблюдения в невероятном вопросе мы еще обязательно поговорим. Сам невероятный вопрос у нас будет сегодня, как всегда, с 9 до 10. На часах 7:17, в центре города плюс 9, и сегодня будет еще тепло, солнце будет нас сегодня согревать, днем до плюс 19. А сейчас на радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки. День планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы. Перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы. В делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы. День необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы. Возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы. Дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги. День, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
0: На чем работают самые точные в мире часы? Узнаем минут через 5 на радио Си.

0: радио Си Мадонна, которая собрала кучу наград на прошедшей церемонии по поводу лучших видеоклипов. Она была снова той самой Мадонной, практически не отличишь, но видно было, что дается это с большим трудом и вызывает уважение, как минимум. На часах 7:23, в центре города плюс 9. Сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева и самые точные в мире часы.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически нечувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
0: Вряд ли такие часы поносишь на руке, да и не нужно это. На наших 7:24 в центре города плюс 9, сегодня днем до плюс 19. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
4: Реклама.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Эко-глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
11: Наслаждайтесь закатом на террасе.
10: Гуляйте в парке Энгельса.
11: Или устраивайте пикник на крыше дома.
10: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
12: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
13: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее – две штуки. Фара передняя – две штуки. Радиатор серебристый – две штуки. Бампер заграничный – три бампера.
14: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио «Си».

0: радиосе с вами. Доброе утро. 7.29 в Екатеринбурге, в центре плюс 9. Сегодня днем до плюс 19 и без осадков. А сейчас на радиосе новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. С октября в России вступят в силу новые правила и тарифы. В частности, повысятся коммунальные платежи, а размеры ставки семейной ипотеки будут зависеть от количества детей. В Екатеринбург прибыли 30 новых трехсекционных трамваев «Кастер». Всего город закупил 50 таких машин, остальные 20 привезут до 25 декабря. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завтра проведет матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с Тольяттинской «Ладой». Начало встречи на УГМК-арене в 19 часов. Компания SpaceX сократила длительность первого орбитального полета корабля Starship из-за отказа двигателя. Вместо 10 полет продлился всего 3 часа. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений слабый, от 1 до 6 метров в секунду. Солнце прогреет воздух сегодня до плюс 19. В Краснотурьинске тоже будет сегодня плюс 17-19. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 18-20. В Первоуральске плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио СИ найдутся песни практически на любые случаи. На часах 7:38 в центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня вторник, 29 сентября, и сегодня поздравляем врачей ухо, горло, нос. Как это будет на латыни, узнаем минут через 5 на радио СИ.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа Rockets возвращается в Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets. 18+. Не пропусти.
2: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
3: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
2: А в качестве уверена?
3: Ну...
2: Вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
1: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
4: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас.

0: дома. Более миллиона товаров, скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Timaland.ru.
1: ООО «Тималэнд», город Екатеринбург, улица Черняховская, строение 86, офис 36. Оглян 122-660-02-36-93.
2: 2026 год.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» — официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Небольшие пробки на автомагистральной от теплоходного проезда до Пехотинцев, на Космонавтов от Якада до Бакинска-Комиссаров, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина, на Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали — восточная в сторону ЦПКИО, Репина, в центр, и Космонавтов тоже в центр.
4: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
5: Акция до конца сентября этого года.
6: Радио «Си» 103.7 FM.

0: радио Си, там, где музыка прежде всего. 7.43 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, сегодня днем до плюс 19 и без осадков. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября в России отмечают профессиональный праздник врачи-отоларингологи. Другие названия – лоры, ухо, горло, нос. Все три происходят от слов на латыни – отосуха, риноснос и ларингос-гортань. Лечить уши, нос и горло врачи старались с древности. Так древнегреческий целитель Гиппократ советовал промывать горло соленой водой и удалял полипы из носа с помощью губки на нитях и петли. В 16 веке итальянский врач Бартоломео Евстахий первым подробно описал слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с носоглоткой, и ее назвали Евстахиево. Крошечный орган 3 см в длину и 2 мм в диаметре выполняет важные задачи. Выравнивает давление в среднем ухе, отводит жидкость и защищает ухо от инфекции из носоглотки. Даже легкий отек Евстахиевой трубы, например, при простуде, может полностью перекрыть просвет органа и возникает заложенность уха. До открытия функции трубки считалось, что ухо работает само, без связи с носоглоткой. В 19 веке врачи стали продувать уши пациентов через нос для восстановления давления в среднем ухе. Например, такой метод австрийского лора Палицера используют до сих пор.
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом «Ривьера Галактика».
1: Радио Си.

0: Добро пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8. Насколько со следующего года вырастет взнос за капитальный ремонт в Свердловской области? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Еще узнаем, как злоумышленники используют бонусы для заправки автомобиля в своих корыстных целях. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 10, днем до плюс 19. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов, отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной кампании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84,41, евро 96,25.
0: В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня в течение дня малооблачная погода, без осадков, будет солнечно и ярко. Ветер переменных направлений слабый, от 1 до 6 метров в секунду, и плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 29 сентября. 8:06 в Екатеринбурге. За окном яркое солнечное утро. Пока плюс 10, днем до плюс 19 и без осадков. Минут через 10 на Радио Оси поговорим про аэрофобию. Еще поиграем в день рождения каждый день где-то в ближайшем будущем. А прямо сейчас на Радио Оси начинается вкусная игра. Продолжаем изучать кухни мира. Ну а наш исследовательский аппетит подкрепляет промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Такой вот приз традиционно вручаем победителю без возрастных ограничений. Правила у нас такие. Нужно угадать страну по ее национальным блюдам. Сейчас я дам несколько названий. А вы дозванивайтесь первым, называете страну, которую мы сегодня загадали, и получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103.7. А блюда сегодня вот такие. Попробуйте сами предположить, что за страна такая. Билтонг, коксистер и чакалака. Какую страну мы загадали? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Магазин верхней одежды «Стужа» Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На Радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет». Автоцентр «Тенет» июль. По данным сервиса Яндекс.Карта сейчас 4 балла. Пробка на Вильгельме Дегенина от Сахарова до Краснолесия. На Краснолесии и Амундсена от Михеева до Ванцовского. На Краснолесии от Рябинина до Вильгельме Дегенина. На Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. И на Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Репина – центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
7: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
8: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Эфи с вами. Доброе утро. У нас проходит вкусная игра, где вам нужно угадать страну по ее национальным блюдам. Уже такие прозвучали блюда, как билтонг, коксистер, чакалака. Какую страну мы загадали? Телефон Радио Эфи 235-103-7. На кону у нас промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. И у нас уже есть звонок.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, что за страна у нас такая сегодня играет?
1: Я думаю, что это Южная Африка.
0: Как догадались?
1: По билтонгу.
0: Серьезно?
1: Это мясо такое, да, вяленое.
0: Да, замаринованные и высушенные особым способом мясные полоски. Билтонг, конечно, Южная Африка. ЮАР, как вас зовут?
1: Михаил.
0: А пробовали?
1: Да, я даже делал сам.
0: И сами делали? Откуда вы знаете эту кухню Южной Африки? Я прям удивлен.
1: Занимаюсь мясной кулинарией, поэтому немножко в курсе.
0: А вы профессионально это делаете или любительски?
1: Ну, любительски, так, полупрофессионально.
0: Какой у вас бренд? Еще не сделали?
1: Пока никакого.
0: Ясно. Да, ну будем расширять свою географию. Да, спасибо за билтонг, что сказали. А коксистер — это плетеные пончики из теста, обжаренные во фритюре. А чакалака или шакалака, это, казалось бы, шоколадка, да? Но это острый африканский овощной релиш. Миш, я вас поздравляю. Сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Сегодня ваш.
1: Ура! Спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, УГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра продолжим расширять свою кулинарную географию, играть во вкусную игру. А через 3 минуты поиграем в день рождения каждый день. Телефон радиоси прежний 235-103-7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:19 в центре Екатеринбурга плюс 10. На Радио Си начинаем играть в день рождения каждый день. И сейчас разыграем парочку билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина без возрастных ограничений. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103-7. Дозванивайтесь первым, получайте билеты в цирк. А в игре сегодня, будьте внимательны, 17 июня. Набирайте прямо сейчас 235-103-7. В игре 17 июня. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. В игре 17 июня. Телефон Радио ИСИ 235-103-7. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Аэрофобия есть у каждого шестого из нас. Но, полагаю, почти у всех в момент отрыва самолета от земли внутри все немного сжимается. Тем временем ученые из университета Эмбри-Риддл подняли статистику и в очередной раз доказали – наш страх иррационален. И самое опасное в путешествии на самолете – это поездка до аэропорта на машине. Фатальное ДТП здесь в 626 раз вероятнее, чем авиакатастрофа. А если вы любите мотоциклы, то риск возрастает аж в 22 тысячи раз. Почему же мы боимся летать? Все дело в фокусе внимания. Авиакатастрофа – это трагедия, о которой трубят все мировые СМИ. А ежедневные аварии на дорогах стали для нас, увы, привычным фоном. Кстати, для любителей активного отдыха горные лыжи и сноуборд опаснее полета в 73 раза, а дайвинг – в 180. Даже риск получить удар молнией втрое выше. Так что, если вы окажетесь на борту самолета, постарайтесь просто расслабиться и получить удовольствие от полета.
0: Рациональные объяснения для иррационального страха вообще не работают, но постараться нужно. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
4: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
11: Щербакова 4. 0+.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
13: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. И в такое солнечное яркое утро до нас дозвонилась Ольга. Судя по всему, не одна. Ой, у вас там кошка, что ли?
1: Ну да, есть кошка.
0: Одна?
1: Честно сказать, две.
0: Две? И еще какой-то мужчина у вас на фоне там.
1: Ну, так это муж. Вот,
0: а, муж. Вы дома сейчас. У вас коты и муж все дома. Уже позавтракали или еще наслаждаетесь утренним видом и чашечкой кофе?
1: Пока наслаждаемся.
0: В компании мужа и кошек. Все понятно. Прекрасное, Оля, утро. За окном солнечно, хорошо. И в такое солнечное утро дозвонились на радиосе быстрее всех. Праздники любите? Не по плану?
1: Ну как, конечно, люблю.
0: А подарки получать?
1: Ну, кто ж не любит?
0: Без подарка вы сегодня от нас не уйдете. Получаете билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Голограмма. Поздравляю вас.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: На здоровье. Сейчас еще буквально два слова о самом шоу. Информация на правах рекламы. Это симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы. Вселенная будущего – голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена без возрастных ограничений.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим, обязательно поиграем, но уже завтра. На часах 8.32 в центре города плюс 10, сегодня днем до плюс 19. На радиосе новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
4: Доброе утро. Руководители всех партий, прошедших в Госдуму, поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера. Ранее его поддержал президент Владимир Путин. В Свердловской области со следующего года подорожает капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас взнос 18 рублей 81 копейка за квадратный метр. С 1 января будет 20 рублей 29 копеек. В Свердловской области резко сократились сроки ожидания записи к врачам. В поликлиниках, которые участвуют в проекте «Перезагрузка», срок ожидания приема у терапевта сократился с 10 до 1,5 дней, к педиатру с 5 до 1, сообщили в региональном Минздраве. Португалия – самая пьющая страна Евросоюза. 16% ее жителей употребляют алкоголь ежедневно. На втором месте Италия – 8%, на третьем – Бельгия и Дания, сообщает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
5: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65. Акция до конца сентября этого года.
0: О погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 10. За окном яркое солнце.

0: специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Оставайся с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге 8:38. Мы прекрасно знаем, где в нашем городе плавают утки, а вот где паслись еще козы, торговали дровами, эту площадь вы точно хорошо знаете. Сейчас там театр оперы и балета. Кстати, у него сегодня день рождения. Поздравляем. А вот какая потусторонняя достопримечательность связана с театром оперы и балета в Екатеринбурге, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.

0: CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
1: В «Монетке» качество на высоте. Сардина Иваси «Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 6 баллов. Пробка на Шаумяна от Серафима Дерябина до Чкалова. На Крауле от Заводской до Репина. На Космонавтов от Турбинной до Челюскинцев. На Белинского от Шварца до Фурманова. И на Ванцовского от Чкалова до Амундсена. Самые загруженные магистрали Белинского в центр. Ленина в сторону Виза и Репина в центр.
0: Реклама.
3: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
4: Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. В Ахтемурге без 15.9, в центре плюс 10, сегодня днем до плюс 19. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября 1912 года в Екатеринбурге открылся новый городской театр, ныне «Урал-опера-балет». В архитектуре здания модерн, неоклассицизм и необарокко. На фасаде лепнины и барельефы, на самой высокой точке три музы – Талия, Терпсихора и Мельпомена. Театр построили на дровяной площади, где торговали дровами. На пустыре паслись козы и на воде плавали утки. Изящное здание жемчужно-серого цвета очень выделялось среди деревянной застройки, и его прозвали «Белым лебедем». В 50-е годы прошлого века, когда оперный перекрасили в зеленый, появилось новое прозвище – «Свадебный торт». Сегодня цвет снова жемчужно-серый. Есть в Екатеринбурге и мистическая легенда, связанная с театром, о призраке белой дамы. В начале 20 века жена купца Железнова, страстная театралка, скоропостижно скончалась прямо на премьере оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». С тех пор призрак белой дамы стали замечать в театре и в доме купца, а усадьбу Железнова прозвали «домом с привидениями». Сервис путешествий «Тутуру» в 2023-м включил призрак белой дамы в топ-7 самых известных потусторонних достопримечательностей России.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
4: Радио Си.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.57 в центре Екатеринбурга плюс 11. Сколько уже убрали зерновых культур свердловские аграрии? Об этом на Радиосе в новостях через пару минут. Ну а после новостей на Радиосе с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радиосе.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 11 днем до плюс 19 на Радио Си Новости. И Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Доброе утро. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании переработки НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТК, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. По словам юристов, ответственность за нарушение еще будет уточняться, пишет газета. Пожар на Первомайской 108 произошел ночью в Екатеринбурге. В одной из квартир 68-летняя женщина сидела в комнате за планшетом, когда на кухне загорелся холодильник. Она бросилась тушить, но только обожгла руки. Задыхаясь, с трудом вышла из квартиры. Пожарные нашли ее на лестничной клетке и передали врачам. Дыма было так много, что пришлось эвакуировать жильцов верхних этажей, сообщили в региональном МЧС, пишет Ядин. В Екатеринбурге Кировский райсуд взыскал 500 000 рублей с 16-летнего электросамокатчика, который сбил ребенка. Инцидент произошел еще год назад. Подросток на электросамокате проехал по пешеходному переходу и сбил 11-летнего мальчика. Пострадавший получил сложный перелом ноги. Виновник скрылся. Родители пострадавшего потребовали компенсацию в 1 000 000 рублей. Суд частично удовлетворил требования, пишет «Комсомолка». Свердловские аграрии убрали с полей более 80% зерновых культур. О ходе уборочной кампании, которая соответствует задачам нацпроекта «Продовольственная безопасность», рассказал губернатор Денис Паслер. Всего будет обработано порядка 300 тысяч гектаров полей. Ранее земледельцы, пострадавшие из-за продолжительных дождей, обратились к губернатору за поддержкой. Денис Паслер подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в отношении сельхозземель, чтобы аграрии смогли претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай и избежать штрафов и возврата бюджетных субсидий. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет на стадионе «Акбарс-Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. Доллар 84.41, евро 96.25.
2: Реклама. Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать. Устал.
4: Устал.
2: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 11, за окном солнечно, ярко и по-осеннему свежо. Будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 17-19.
4: Реклама.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 29 сентября. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге. В центре плюс 12. За окном ярко, солнечно и очень красиво. Это как минимум. Днем будет до плюс 19 и без осадков. Что на этот вторник обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио С. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на концерт группы «Пицца» для лиц старше 12 лет. Многие ритейлеры говорят так: этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой, связанный с ним продукт, они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Нужна именно пара товаров. Про один ритейлеры говорят, этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. А про другой хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. Что за пара товаров такая? О чем мы сегодня говорим? Попробуйте предположить. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. Дивс. 12+.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Шевской от Красных Командиров до Эльмашевского рынка. На Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На Шаумяна от Серафим Дерябиной до Чкалова. И на Белинского от Авиационной до Фурманова. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Ленина в сторону УПИ и Репина в центр.
1: Реклама.
8: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
9: Акция до конца сентября этого года.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.16 в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем до плюс 19. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день хороших советов и отличного выбора. Вы не ошибетесь. Тельцы, при желании можно попробовать взяться за сложное дело. Однако будьте готовы к тому, что оно окажется незавершенным. Близнецы, вы найдете нестандартное решение сложной жизненной задачи. Прислушивайтесь к самым, казалось бы, сумасшедшим советам. Раки, день планирования ближайшего будущего. Могут быть приняты неожиданные решения. Львы, перед тем, как принимать окончательное решение, желательно получить дополнительные консультации. Нужно второе, а возможно и третье мнение. Девы, в делах лучше действовать через посредников и переговорщиков. Сами вы можете наломать дров. Весы, день необдуманных поступков и слишком быстрых решений. Возможно, после этого придется ставить дела на паузу. Скорпионы, возможно, проблемы с доверием между вами и вашими партнерами. Нежелательно принимать стратегические решения. Стрельцы, дружелюбие и общительность позволят сделать больше, чем агрессивная уверенность и напор. Отпустите немного поводья. Козероги, день, когда можно запустить неочевидные перемены в любой сфере жизни. Мягкий старт будет более удобным и комфортным. Водолеи. День сброса напряжения. Появится человек или занятие, на которое вы сможете временно переключить силы и внимание. Рыбы. Могут появиться дополнительные варианты для выбора, но, к сожалению, времени на выбор будет не очень много.
0: Для чего нужны самые точные часы в мире? И на каких батарейках они работают, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:21. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Многие ритейлеры говорят так. Этот товар быстро устаревает, дешевеет прямо на складе и требует большого оборотного капитала. Но про другой, связанный с ним продукт, они отзываются иначе. Хранится годами, требует меньше затрат, приносит больше прибыли и часто срочно требуется покупателю. О какой паре товаров идет речь? Нам нужна именно пара товаров. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Алло, может быть, это телефон и зарядное устройство к нему?
0: А почему так решили?
1: Ну, телефоны, модели же быстро меняются и дешевеют.
0: Да. Ага.
1: Зарядка, она всегда нужна.
0: Зарядка нужна. А вы не в ритейле работаете случайно?
1: Нет.
0: Нет, не работали никогда там?
1: Нет.
0: Не продавали телефончики. Как вас зовут?
1: Меня Ксения.
0: Ксюш, угадали.
1: Ура!
0: Разгадали невероятный вопрос. Да, смартфон и зарядка для смартфона. А вы знаете, какая маржа от продаж смартфона сейчас?
1: Ну, наверное, очень маленькая.
0: Ну, сколько примерно? В процентах?
1: Ну, не знаю, может быть, процентов 20.
0: Это вы много сказали, около 10% маржа от продажи смартфона, да. А зарядки продаются в 2-3 раза дороже себестоимости, представляете?
1: Ну, просто у меня проблема с зарядностью, да, поэтому...
0: Не у вас одной. Периодически приходится, да, покупать новые зарядки, какие-то теряются, какие-то выходят из строя, и они продаются в 2-3 раза дороже. Да, вот про пару смартфон, зарядка для смартфона мы сегодня и говорим в невероятном вопросе. Ксюша, а вы чем занимаетесь?
1: Ну, я шью, я творческая личность.
0: Но тоже там маржа есть.
1: Ну, как? Это все периодично.
0: Самое главное, что вы сегодня разгадали невероятный вопрос. Быстрее всех дозвонились. Концерты любите?
1: Обожаю.
0: Пара билетов на концерт группы «Пицца» сегодня ваши.
1: Ура. А я Ксения из Каменск-Уральского угадала невероятный вопрос.
0: Большой привет Каменск-Уральскому. Приезжаете к нам в Екатеринбург периодически?
1: Ну, редко получается.
0: Но будет повод приехать 4 ноября.
1: Ура, вообще классно.
0: Немного информации сейчас на правах рекламы. «Пицца» — это узнаваемое сочетание хип-хопа, фанка, регги, джаза. Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями, лифт, романс, фары и другими. Концерт состоится 4 ноября на сцене «Дивса» для зрителей старше 12 лет. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически нечувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
0: Такие часы на руке сложно, наверное, носить, хотя нам такая точность не нужна. Вот сейчас на часах 9:25. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама.
5: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Диал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров. А время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Диале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь.
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Хавейл» в «CS Motors» покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
12: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро, хорошего вторника. Половина десятого в Екимурге, в центре города, плюс 13. Сегодня днем до плюс 19. На Радио Оси новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. Алексей Орлов, который написал заявление о досрочном снятии полномочий главы Екатеринбурга в связи с избранием депутатом регионального ЗАГС Собрания, сейчас находится в отпуске. Решение об отставке мэра будут принимать депутаты Гордумы, сообщили в мэрии, пишет Е1. Смог продержится на Среднем Урале до конца сентября. Уралгидромет продлил штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до среды включительно. Железнодорожные билеты подорожают для россиян с 1 октября. Тарифы в плацкартных и общих вагонах вырастут на 9,2%. Купе и СВ повышение не затронет, пишет Лента. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 13. Сегодня в течение дня малооблачная погода. Осадков не будет, будет много солнца и даже будет относительно тепло. Ветер переменный слабый и плюс 17-19. В Краснотурьинске тоже плюс 17-19. В Нижнем Тагиле и в Новоуральске плюс 18-20. В Первоуральске плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си песня из того периода, когда были очень популярны мюзиклы. Это песня «Короли мира» из мюзикла «Ромео и Джульетта». В Екатеринбурге без 15:11, в центре плюс 15, днем до плюс 19. Сегодня 29 сентября, день рождения у нашего оперного театра. Поздравляем с праздником. Какие потусторонние достопримечательности связывают с оперным театром, узнаем прямо сейчас. Спонсор «Всемирной истории» на Радио Си ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 сентября 1912 года в Екатеринбурге открылся новый городской театр, ныне Урал-Опера-балет. В архитектуре здания модерн, неоклассицизм и необарокко. На фасаде лепнины и барельефы, на самой высокой точке три музы – Талия, Терпсихора и Мельпомена. Театр построили на дровяной площади, где торговали дровами. На пустыре паслись козы и на воде плавали утки. Изящное здание жемчужно-серого цвета очень выделялось среди деревянной застройки, и его прозвали «Белым лебедем». В 50-е годы прошлого века, когда оперный перекрасили в зеленый, появилось новое прозвище – «Свадебный торт». Сегодня цвет снова жемчужно-серый. Есть в Екатеринбурге и мистическая легенда, связанная с театром, о призраке белой дамы. В начале 20 века жена купца Железнова, страстная театралка, скоропостижно скончалась прямо на премьере оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». С тех пор призрак белой дамы стали замечать в театре и в доме купца, а усадьбу Железнова прозвали «домом с привидениями». Сервис путешествий «Тутуру» в 2023-м включил призрак белой дамы в топ-7 самых известных потусторонних достопримечательностей России.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Сдан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

Радиоси с вами. Хорошего вам осеннего солнечного дня. Синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Об этом на Радиоси в новостях через пару минут. И еще узнаем, какие перепланировки снижают стоимость квартиры. А сейчас музыка, понятная без слов. На Радиоси шутка Паха в современной обработке.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Елена Пипе.
1: Добрый день. Российские маркетплейсы с 1 октября обяжут раскрывать покупателям реальную стоимость товара без скидок, которые действуют при оплате картами определенных банков. Кроме того, интернет-площадкам запрещено продавать несертифицированные биологически активные добавки и лекарства. Личность продавцов маркетплейсы должны проверять через госуслуги. За сокрытие достоверной информации о товаре для маркетплейсов предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. Облсберком утвердил всех депутатов 9-го созыва регионального Заксобрания. Их 50, 25 кандидатов победили в одномандатных округах, и 25 политиков были избраны по партийным спискам. В новом парламенте будет 36 представителей «Единой России», 5 КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР и 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы города теперь будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант». Свердловская область заняла лишь 21 место среди регионов по доступности ипотеки. За первые 8 месяцев года только 25,5% свердловчан оказались способны взять ипотеку по рыночной ставке без критического ущерба для бюджета семьи. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками РИА Новости. Для сравнения, Челябинская область на 14 месте с показателем 27,5%. Лидерами по доступности стали Ямал и Югра, где больше половины жителей могут позволить себе рыночную ипотеку. Россиян предупредили, какие перепланировки снижают стоимость квартиры при продаже. По словам кадастровых инженеров, жилье с перепланировкой в среднем дешевеет на 6%. А если переделки выполнены с нарушениями, скидка может достигать 30%. Самый большой урон цене наносит перенос газа или батареи на балкон. Такие работы прямо запрещены нормами и не подлежат легализации. Поэтому единственный выход – вернуть все как было. Покупатель это понимает и требует огромную скидку, пишет газета. Доллар 84,41, евро 96,25.
0: В центре плюс 16. Сегодня в течение дня малооблачная погода, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Такие песни на радио ИСИ можно смело посвящать нашей прекрасной осенней, солнечной, теплой погоде, которая от нас пока что не уходит, и это очень приятно. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего вторника. Сегодня 29 сентября. В центре Екатеринбурга уже почти плюс 16. Впереди на радио ИСИ небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем группу 7Б. Еще у нас впереди музыкальная новинка Алока и Халида. А через минуту Брайан Ферри, Don't Stop the Dance на радио ИСИ.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.
0: Осень дарит нам много ярких и уж точно вкусных впечатлений. Вкусная игра на радио ИСИ – одно из них. На этой неделе с 28 сентября по 2 октября продолжаем путешествовать по кухням мира и продолжаем дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: На радио Си, что не песня, то музыкальная иллюстрация к нашему сегодняшнему дню. Так что Мумитроль, фантастика. 11.32 на часах в центре Екатеринбурга плюс 16. Впереди Милен Фармер, а прямо сейчас на радио Си новости и Елена Пипия.
1: Добрый день. День траура объявлен завтра в Ярославской области в связи с гибелью 14 человек при пожаре на фабрике пиротехники. Предварительно причиной ЧП стало короткое замыкание. В Екатеринбурге суд взыскал 500 000 рублей с 16-летнего электросамокатчика, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал. Семья пострадавшего требовала 1 000 000, суд удовлетворил иск частично. В 34 регионах России 3 года будут тестировать роботов-доставщиков. Эксперимент пройдет в том числе и в Свердловской области, сообщает «Новый день». В России резко, сразу на 23% вырос спрос на лесорубов, а их зарплаты достигли 100 тысяч рублей, сообщает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня в течение дня малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду и плюс 17-19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

ныне Криса Дебурга. 11:56 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. День добрый. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на Радио ИСИ с вами Леонид Филиппов, который обязательно поделится своим солнечным осенним настроением. А сейчас обойдемся без лишних слов. На Радио ИСИ время инструментальной музыки.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Елена Пипя, спонсор ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал».
1: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭК, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети. Преимущественно среди возбудителей ОРВИ преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастер». Всего город приобрел 50 трехсекционных трамваев модели 71-639. Еще 20 вагонов прибудут до 25 декабря. Как сообщили в мэрии, современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров. Транспорт полностью адаптирован к уральскому климату. Новые трамваи поедут по маршрутам номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября, но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023-м в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 25-м в Волгограде Россия победила 2-1. Следующий товарищеский матч с Намибией национальная сборная проведет в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6-го. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.
0: И погоде на Радио 7. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 15. А завтра в среду без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
3: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
4: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
3: А в качестве уверена?
4: Ну,
3: вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
5: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из экомеха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Эми Вайнхаус. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот вторник, 29 октября на календаре, и далее на радио Си. Браво!
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
3: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
7: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
8: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.17, Дален Радио Си Шаус, а прямо сейчас Анна Романова и Горячая Десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком», анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. Оскар за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что он нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаем» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это Стас Пьеха и Григорий Лепс. Далее на радио Си Селин Дион, но прежде новости Елена Пипи, а спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер Тенет, автоцентр Тенет Июль.
1: Добрый день. Руководители всех партий, прошедших в Госдуму, поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера. Ранее его поддержал президент Владимир Путин. Новый мэр в Екатеринбурге появится к концу года. Такие сроки предполагает процедура избрания нового главы города после отставки предыдущего. В Екатеринбурге открылся международный строительный форум 100+ Технобилд. Эксперты из 23 стран обсуждают зеленые технологии, применение искусственного интеллекта в проектировании и создании городов и прочее, сообщает Уральский Меридиан. Папа Римский Лев XIV обратился к лидерам России и Украины. Понтифик призвал их сесть за стол переговоров и искать решение без продолжения войны. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: И погоде на радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 17, завтра в среду без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Робби Уильямс. На часах 12.43 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске BWO, еще армия любовников, Obsession и в самом начале Queen.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на strana.com.
4: Заслужники группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на strana.com.
5: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
6: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оглян 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
8: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний. Эффективные технологии строительства. Бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: Золотая коллекция. Радио 7.

Золотые хиты на радио Си и только что BW. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь и перед этим на радио Си инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипе, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Задержан директор завода пиротехники в Ярославле. Накануне на заводе произошел пожар. Погибли 14 человек. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания. Завтра в Ярославской области объявлен день траура. В 34 регионах России 3 года будут тестировать роботов-доставщиков. Эксперимент пройдет в том числе и в Свердловской области. Экспериментальный правовой режим для использования роверов утвердило правительство России. Среди прочего, документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. Роверы должны весить не более 120 килограммов и разгоняться не быстрее 25 километров в час и ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам. Временные трибуны откроют на Екатеринбург-арене на товарищеский матч сборной России с Намибией 3 октября. В прошлый раз дополнительные конструкции на футболе использовались в 2022 году на игре «Урал-Спартак». Вообще для матчей клуба «Урал» эти трибуны практически не используются. Чаще всего их открывают для концертов, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых Дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытым улицам не ходит. Мед в России становится дорогим удовольствием. Стоимость в рознице за год увеличилась более чем на 13%, почти до 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост мог достигнуть 30-50%, пишет «Коммерсант». Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с существенным подорожанием топлива и пчелиных семей. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Реклама. Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в «Паривит».
4: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
5: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
6: 5 лучших песен о любви на Радио 7 украсят ваш день.
7: На Радио 7 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. И сегодня пятерку песен только про любовь открывает Sting.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7. Только что с Сандра. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 13.23 и далее на радио Си Фаррелл Уильямс.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете «Мотив». В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
4: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Rockets» возвращается в Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. «Rockets» 18+. Не пропусти.
5: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Гиганты моря. Морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк «Никулин» представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Александр Васильев и группа «Сплин» только что на Радио Си. На часах 13.32. Далее на Радио Си Тони Брэкстон. А прямо сейчас новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. КПП на границе России и Белоруссии закрыли после ночной атаки украинских дронов. Проехать через Красный Камень сейчас нельзя ни легковушкам, ни грузовикам. Свердловская область заняла 21 место среди регионов по доступности ипотеки. Только 25,5% свердловчан оказались способны взять ипотеку по рыночной ставке без критического ущерба для бюджета семьи. Резкое похолодание со снегом ожидается в Свердловской области со 2 по 6 октября. Временный снежный покров установится в западных районах области, прогноз Уралгидромета. Каждый шестой россиянин тратит на своего домашнего питомца больше, чем на себя. Главные расходы – на питание, ветеринаров, лекарства и игрушки. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 17. А завтра в среду без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Ума Турман. На часах 13:41, и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Маранти с хитом Angels, еще Бритни Спирс, и в самом начале Дезелес.
1: Реклама. Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретиться сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: Золотая коллекция. Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Маранди. На часах без 5:02, далее на радио «Си» Шакира, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова, 4. 0+.
11: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
12: Наслаждайтесь закатом на террасе.
11: Гуляйте в парке Энгельса.
12: Или устраивайте пикник на крыше дома.
11: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
13: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
14: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
15: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.
16: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭКа, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети, преимущественно среди возбудителей ОРВИ, преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастер». Всего город приобрел 50 трехсекционных трамваев модели 71-639. Еще 20 вагонов прибудут до 25 декабря. Как сообщили в мэрии, современные вагоны производства Усть-Катавского завода рассчитаны на 200 пассажиров. Транспорт полностью адаптирован к уральскому климату. Новые трамваи поедут по маршрутам номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Свердловские синоптики продлили штормовую предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023-м в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 25-м в Волгограде Россия победила 2-1. Следующий товарищеский матч с Намибией национальная сборная проведет в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6-го. Доллар 84,41, евро 96,25.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. И далее обойдемся без лишних слов. На Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Аланд» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что «Everything But The Girl». На часах половина третьего. На радио «Си» новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Добрый день. Центр избирком вручил удостоверение избранным депутатам Госдумы 9-го созыва. Всего были избраны 450 депутатов. В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем на прошлой неделе, и на 19% ниже среднемноголетнего уровня. Таджикистанский Хумабанк заблокирует карты россиян с 1 октября, если они лично не приедут в отделение, сообщили ленте РУФ. Банки. Россияне массово открывали карты Хомабанка, чтобы расплачиваться за границей. Юлия Чичерина выступит перед товарищеским матчем сборных России и Намибии. Он пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: И погода на радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельса». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в среду без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6 и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: jeune pour mourir.
1: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что «Калажиров» в завершение золотой коллекции. На часах без 5:03, далее на радио «Россия» «Вакуум», «Айбреф», и перед этим музыка, понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать документ, и потом остается только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев. Еще 20 привезут до конца декабря, сообщили в пресс-службе мэрии. Трехсекционные низкопольные трамваи «Кастер» приобретены в рамках транспортной реформы, инициированной уходящим мэром Алексеем Орловым. Они рассчитаны на 200 пассажиров, оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих. Срок службы не менее 30 лет. Трамваи адаптированы к уральскому климату, рассчитаны на работу в любую погоду. Новый транспорт выйдет на маршруты номер 6, 8, 13, 14, 15 и 16. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи «чушью собачьей», а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Ян». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. Ботаники говорят, что это не характерное поведение для этих кустарников. Обычно они цветут весной. Из-за того, что летом было много дождей, август был холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура стала достаточно высокой, шиповник зацвел. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И о погоде на «Радио Сим». Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си – отличная музыка для рабочего настроения. И только что Пусики Доллс с хитом под названием «Свей». Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня вторник, 29 сентября на календаре. И к музыке мы очень скоро вернемся. Для Радио Си – Илья Лагутенко и группа «Мумитроль».
1: Реклама.
2: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
4: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
0: Вкус победы особенно сладок, если выиграл во вкусной игре. Бите приз – очень аппетитный промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играйте и побеждайте, ловите наши кулинарные задания по будням после 8 утра. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры – ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что так он на часах 15:22, ближайшей музыкальной перспективе на радио «Си» Милен Фармер и сразу после «Моральный кодекс». Где ты?
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобей Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
8: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
9: Наслаждайтесь закатом на террасе.
8: Гуляйте в парке Энгельса.
9: Или устраивайте пикник на крыше дома.
8: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
10: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
12: 103.7 FM. Радио «Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и это «Моральный кодекс». Далее на радио Си «Пепл диско машин» и «The Duck». Но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. Об этом порталу «Сигнал» сообщил сам мэр. В Екатеринбурге на вторчермете сегодня завыли сирены, как пояснили в пресс-службе мэрии. Это была плановая тренировка, пишет Ядин. Из России запретили вывозить свыше 1 000 000 рублей наличными в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. До этого ограничения были в размере свыше 100 тысяч долларов, сообщает РБК. Каждый 8-й россиянин делает чужую работу. 80% сотрудников хотя бы иногда получают от начальства задачи, которых нет в их обязанностях. При этом больше половины делают это бесплатно. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио ИСИ на 103.7 FM. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эми Макдональд и Нана с хитом «Lonely». И в самом начале Джо Кокер.
1: Реклама.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас

0: Щербакова 4, 0+.
1: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: Их ждали 7 лет. Легендарная французская группа «Рокки» возвращается в Екатеринбург 21 октября. Свобода концерт холл. Лазеры, пиротехника, спейс-рок, который невозможно забыть. Rockets 18+. Не пропусти.
4: Золотая коллекция. Радио 7.

На радио 7 музыка, которую мы любим, и это Эми Макдональд. На часах без 5:04, далее на радио 7 Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, и перед этим инструментальная музыка, Кенни Джи.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В России вводится экспериментальный правовой режим для роверов, роботов-доставщиков. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Эксперимент рассчитан на 3 года и более чем в 30 регионах России, включая несколько в Уральском федеральном округе, в том числе Свердловскую область. К роботам-доставщикам предъявляется несколько требований, в том числе по скорости, весу и габаритам. На них должны быть камеры и белые фары. Владельцы должны подключить роботов-доставщиков к единой диспетчерской системе, а также настроить автоматическое снижение скорости в людных местах, пишет РБК. В Молдове парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Майи Санду. Депутаты обвиняют ее в узурпации власти, подрыве суверенитета, нарушении основных свобод граждан. Проект подписали 46 депутатов парламента. Об этом сообщил лидер партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кико. По конституции Молдовы предложение об отстранении президента должно быть выдвинуто не менее чем третью депутатов. Для отставки необходимо 2/3, 67 голосов. При этом правящая партия «Действие солидарности», которую учредила Майя Санду, контролирует 55 мандатов из 101. В Екатеринбурге сегодня днем выли сирены. Сигнал вызвал опасения у жителей Вторчермета. Воют сирены. Воздушной опасности написал в сети очевидец, сообщает Е1. В мэрии сообщили, что причин для беспокойства нет. Проходит плановая тренировка. Перед товарищеским футбольным матчем России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики, пишет «Коммерсант». Чичерина – одна из ярких представительниц «Уральской волны». Она будет петь на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоится тематическое шоу, выступление музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17:00. Болельщики встретятся с амбассадорами российской сборной, сыграют с известными футболистами на мини-площадке, сфотографируются, возьмут автограф. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И погода на «Радио 7». За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 4, плюс 6. И завтра днем до плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио 7».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Робби Вильямс в продолжении рабочего вторника. Меня зовут Леонид Филиппов, на часах 16:10, и далее на радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.
9: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что песни из сериала «Элен и ребята». На часах 16:30, далее на радио «Зия» Тедди Свимс, но прежде новости. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Добрый день. Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Указ президента опубликован на портале официальной правовой информации. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, пишет РБК. Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о сложении полномочий мэра Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого он официально в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное ЗАГС-собрание. Предстоящий четверг станет последним теплым днем в Екатеринбурге. Солнечными до плюс 16. С пятницы начнется похолодание, которое будет только нарастать. В субботу ночью температура опустится до 0 градусов, в воскресенье до минус 2. Снег с дождем. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Теннет. Только до 30 сентября. Теннет Т4Л от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Черри и Теннет Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Черри и Теннет на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Черри Теннет Июль на Металлургов 65.
3: Акция до конца сентября этого года.
0: И погода на радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 18, завтра в среду без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 4, плюс 6, и завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Золотые хиты на Радио Си и только что Сара Коннор. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Джон Осборн, и перед этим инструментальная музыка.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Физлицам запретили вывозить из России в ближнее зарубежье более 1 миллиона рублей наличными. Указ президента опубликован на портале официальной правовой информации. Ограничение не касается ряда случаев, например, юрлиц, ведущих международные перевозки, а также вывоза денег для дипломатических учреждений. При нарушении запрета у физлиц будут изымать сумму больше 1 миллиона рублей. У юрлиц и ИП всю вывозимую наличность, отмечает РБК. И напоминает, что с июня банк стран ЕАЭС начали ужесточать условия для внесения наличных рублей, увеличивать комиссии. Причины изменений эксперты называют рост притока наличных денег из России. Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о сложении полномочий мэра Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам глава города. До этого он официально находится в отпуске. Обязанности мэра выполняет первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов. Алексей Орлов объяснил свой уход с поста мэра тем, что переходит на работу в Заксобрание. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Теплая почти летняя погода задержится в Екатеринбурге до четверга включительно. Но он станет последним солнечным днем на этой неделе с дневной температурой плюс 16 градусов. С пятницы Росгидромет обещает резкое похолодание, которое будет нарастать к выходным. В пятницу ночью плюс 3, днем плюс 7 градусов, облачный дождь. В субботу ночью уже 0 градусов, в воскресенье до минус 2, днем не выше плюс 8. Осадки Росгидромет обещает с пятницы и по понедельник каждый день, причем в воскресенье дождь со снегом. Каждый шестой россиянин тратит на домашнее животное больше, чем на себя. Около трети россиян столько же, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на исследование финансового онлайн-сервиса Выберу.ру. Так, на корм уходит в среднем 6100 рублей в месяц. Еще около 5000 в пересчете на год идет на услуги ветеринаров и лекарства. Большинство опрошенных россиян готовы сократить расходы на свое здоровье, но не на лечение питомца. И таковых 61%. Больше остальных на животных тратят представители IT-сферы. В среднем почти 15 тысяч рублей ежемесячно. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам малооблачный день, осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем до плюс 19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Финал рабочего дня для вас. Великолепная музыка на Радио Си. Только что Vaya con Dios. What's a woman without a man? Меня зовут Роман Калашников. Рад составить компанию. Летим. Далее у нас Сплин. Через минуту «Мое сердце» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Диал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Диале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
3: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гран 110-385-001-8073.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Тельняховская. Строение 86. Офис 36. Гран 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
8: В гиперленте и ОКЕЙ. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин – это Стрелочников, Черепаново, от Челюскинцев до Бибеля. Пробка на Артинской от дома номер 4 до Армавирской улицы. Сибирский тракт отмечу от Активистов до Восточной улицы. Фронтовых бригад от Норильской до Старых Большевиков. Стрелочников стоит от Транспортников до улицы Челюскинцев. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу. И вот нестандартное затруднение на Токарей по направлению к Кирово. Здесь сейчас 7 баллов, и это на 5 баллов больше, чем обычно бывает в это время.
1: Реклама.
10: Грандиозная осенняя распродажа «Теннет». Только до 30 сентября. «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне «Черри» и «Теннет Июль» на «Металлургов 65». Более 100 новых «Черри» и «Теннет» на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в «Черри» «Теннет Июль» на «Металлургов 65».
9: Акция до конца сентября этого года.
11: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Тейм Импала и Дженни, Дракула, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, у нас дальше красивый медляк от сэра Элтона Джона «Sacrifice». Насладимся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте «Карагай». Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио «Си».

0: Burns.
1: Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс на Радио Си, музыка, которую мы любим. На старте Дамиана Давид, Next Summer, следующее лето. Также у нас прогноз погоды на завтра, буквально через минуту. Посмотрим, будет ли погода летней. Ну и сейчас время новостей. Людмила Гусева на Радио Си.
2: Добрый вечер. Массовое ДТП произошло сегодня в центре Екатеринбурга. На улице Белинского девушка на спорткаре «Шевроле Камара», паркуясь из среднего ряда, не увидела такси, шедшее по правой полосе для общественного транспорта. «Шевроле» врезался в две припаркованные машины. Девушку увезла скорая, пишет Ятин. В России вводится экспериментальный правовой режим для роверов, роботов-доставщиков. Соответствующее постановление подписал премьер Мишустин. Эксперимент продлится 3 года, коснется более 30 регионов, включая Свердловскую область. Перед товарищеским футбольным матчем «Россия-Намибия», который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 5 вечера. Сам матч стартует в 20:00. Людмила Гусева, Радио Си.
1: Давайте узнаем, что нам завтра, в среду, ждать от погоды. Синоптики обещают нам малооблачный день, осадков не будет. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 6, а днем до плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Если вдруг по дороге домой вы поймали себя на мысли, что сентябрь в этом году как-то подозрительно хорош, вы абсолютно правы. Синоптики подтверждают, что сегодня и завтра нас ждет по-настоящему летняя погода. Ну, с поправкой на осень, конечно. А вот дальше придут дожди и похолодания. Так что ловим момент, наслаждаемся. Дальше золотая коллекция на радио Си Анастейша. Watch Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. А начнем с Modern Talking. Золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.

0: развлечениям.
1: Выходные проводим с семьей. У нас так принято.
0: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
2: Это «Глобус». У нас так принято.
0: Щербакова 4. 0+.
3: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
5: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднение на 6 баллов, отмечу Стрелочников, Черепаново, Челюскинцев до Бибеля, Челюскинцев, Московская, стоят от маршала Жукова до Куйбышева, ЕКАТ от реки Березовка до Высоцкого, отмечу Сибтракт от Активистов до Восточной улицы. Самые загруженные магистрали – это Ленина к ВИЗу и Восточная к ЦПКИО.
6: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
7: Акция до конца сентября этого года.
8: Золотая коллекция. Радио Си.

Стиша, Left Outside Alone на Радио Си в золотой коллекции часа. Лаура Паузини буквально через 6 минут. It's Not Goodbye, очень красивый медляк. Пока же Поль Мориа, Токката, инструментальная музыка на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал».
1: Добрый вечер. Массовое ДТП произошло сегодня в центре Екатеринбурга. На улице Белинского девушка на спорткаре «Шевроле Камара» пыталась припарковаться из среднего ряда, но не увидела желтый автомобиль такси, шедший по правой полосе для общественного транспорта. После удара «Шевроле» бросила на две припаркованные машины. Девушку из спорткара увезла скорая, рассказали очевидцы, пишет Ядин. Напомню, правила допускают движение машин такси по полосе для общественного транспорта, но только если эти машины с шашечками и опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше. Россияне скупают квартиры в Мариуполе. По данным ШОТ, объем сделок вырос на 230% за год. Покупатели рассматривают квартиры у Азовского моря как выгодную инвестицию, пишет Life.ru. Только за июль в Мариуполе купили 305 квартир в новостройках, больше всего москвичи и петербуржцы. Один из главных факторов спроса – ипотека по 2%. Квадратный метр в новостройках Мариуполя стоит от 141 тысячи рублей. Минимальная цена квартиры – порядка 5 миллионов. Аргентина предъявила ультиматум Британии. Дала 14 дней на прекращение добычи нефти у Фолклендских островов, иначе обратится в международный трибунал. Фолклендские острова – спорная территория двух стран. В 1982-м был вооруженный конфликт. Аргентина его проиграла. В 2013-м жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании, но Аргентина заявила, что не откажется от территориальных претензий, пишет газета.ру. В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка. Трофим Парамонов пропал 28 сентября. Его ищут поисковый отряд «Прорыв» и отдел полиции номер 6. Фото мальчика есть на городских порталах. Те, кто знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами. Можно звонить по телефону 112. Из-за аномального тепла в Екатеринбурге в конце сентября зацвел шиповник. Горожане заметили это, в частности, на улице Шейкмана. Это не характерное поведение для шиповника, поясняют специалисты. Летом было много дождей, август выдался холодным, в сентябре резко потеплело и сложились условия для закладки почек. Напомню, по прогнозам, аномальное тепло уйдет из региона в конце этой недели. В выходные ожидается по ночам до 0 минус 2 и дождь со снегом. Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра, среду, обещают нам малооблачный день, осадков не будет. Ночью до плюс 6, а днем до плюс 19. Бабье лето пока продолжается.
2: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: При помощи классной музыки создаем уют этим вечером. Только что хай-фай не дано на Радио Си. Желаю вам отличного настроения. Много хитов у нас и дальше. Например, через минуту Розалин «Снэп». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
9: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
10: Акция до конца сентября этого года.
11: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
12: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet «Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от 20-го километра до улицы Высоцкого. Плотно на Стрелочников, Черепаново, Челюскинцев до остановки Черепаново. Ленина стоит от Восточной до Хохрякова. Сибирский тракт от Активистов до Восточной. Плотно на Куйбышево от 8 марта до Московской улицы. По магистралям самые загруженные. Сейчас это Малышева к центральному стадиону, Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Реклама.
9: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet июль на Металлургов 65.
10: Акция до конца сентября этого года.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Золотые хиты на Радио Си. Только что у нас Queen, I Want to Break Free. Дальше включаем елку, грею счастье. Это буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама.

0: Екатеринбург, Металлургов 69.
1: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
5: Радио Си.

0: Это Дженнифер Пейдж, «Краш» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее песня, которая, мне кажется, отлично подходит для финала рабочего дня. Такой расслабляющий, классный хит «So Easy» Оливия Дин через 3 минуты. Сейчас же Анна Романова, у нас интересная тема. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Эннио Морриконе написал более 600 музыкальных произведений. Мы знаем его как автора саундтреков к великим голливудским и итальянским фильмам. Но сам он считал себя серьезным академическим автором. В его каталоге более 120 чистых классических сочинений. Сегодня Эннио Морриконе. Эннио Морриконе писал музыку более 70 лет. Это одна из самых долгих в истории музыкальных карьер. Карьера Моцарта, например, продолжалась 30 лет, а Баха – 50. Первую музыкальную композицию Морриконе написал в возрасте 6 лет. Его отец был профессиональным джазовым трубачом. Морриконе учился в одном классе с режиссером Серджио Леоне. Но когда они встретились годы спустя, они не сразу друг друга узнали. Морриконе написал музыку ко всем знаменитым фильмам Леоне, включая легендарный вестерн «За пригоршню долларов». В начале карьеры, чтобы прокормить семью, Морриконе подрабатывал так называемым «призраком» – анонимным композитором для итальянских фильмов. Кроме того, он создавал сложнейшие аранжировки для популярных в то время певцов. Морриконе писал партитуры как математик, без музыкальных инструментов. Он никогда не садился за пианино, чтобы подобрать мелодию. Обладая абсолютным внутренним слухом, он сразу записывал сложнейшие симфонические оркестровки для десятков инструментов, высчитывая сочетание звуков как математические формулы. Морриконе принципиально не переезжал в Голливуд и почти всю жизнь прожил в родном Риме. «Оскар» за лучшую музыку Морриконе получил только в 2016 году за фильм Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», хотя до этого был номинирован 5 раз. Тарантино дико раздражал Морриконе тем, что нарезал его старые треки и вставлял их, например, в «Убить Билла» или «Джанго освобожденный» без ведома Морриконе. Самая известная тема Морриконе на Западе – это заглавная композиция из фильма «Хороший, плохой, злой» с имитацией крика койота. Самая известная тема Морриконе в СССР и России – «Чимаем» – главная тема из французского боевика «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. И что на первом месте? Эннио Морриконе был фанатом шахмат и всерьез выбирал между карьерой музыканта и шахматиста. Он играл на уровне гроссмейстера и регулярно играл с величайшими умами планеты. Например, он сыграл в ничью с Борисом Спасским. Почитать подробный разбор его шахматных партий можно в специальном материале на chess.com.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама.
1: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием. А на Радио Си из этого сделали целую игру. По будням после 8 утра ловите наше кулинарное задание. Отвечайте правильно и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов.

0: Без одной минуты 7 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Инициативу о смягчении американских санкций в отношении России поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает журнал «Атлантик», ссылаясь на источники. Несколько месяцев назад эту инициативу показал Трамп и его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части антироссийских ограничений в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных, пишет газета «Ру». Напоминает, что 22 сентября Дональд Трамп заявил, что при необходимости может воспользоваться своими полномочиями и смягчить так называемые адские санкции против России, которые предполагают в том числе 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и против стран, помогающих Москве обходить ограничения. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев. Еще 20 привезут до конца декабря. Об этом сообщили в мэрии. Трехсекционные низкопольные трамваи «Кастор» приобретены в рамках транспортной реформы. Они рассчитаны на 200 пассажиров, оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих. Срок службы не менее 30 лет. Трамваи адаптированы к уральскому климату, рассчитаны на работу в любую погоду. Новый транспорт выйдет на маршруты номер 6, 8, 13, а также 14. 15 и 16. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. По расписанию на официальном сайте авиаперевозчика на неделе с 5 по 11

0: октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно летают лишь самолеты авиакомпании Fly Dubai. С 26 октября также прямые рейсы по этому направлению запускает авиакомпания «Победа». Стоимость меда в розницу за год увеличилась на 13,2%. Средняя стоимость почти 718 рублей за килограмм. В оптовом звене рост может достигать 30-50%. Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Рост цен на мед приводит к сокращению спроса. Согласно чек-индексу, количество покупок меда с января по сентябрь сократилось на 4% год к году. Основной объем продаж формируют цветочный мед, липовый и гречишный, отмечает «Коммерсант». Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
1: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
2: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, 30 сентября, обещают нам малооблачный день. Осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем до плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Кто-то пытается дозвониться уже прямо сейчас, но пока, друзья, еще рано. Совсем чуть-чуть осталось потерпеть. Давайте расскажу, что сегодня разыгрываем. Это пара билетов на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд 6+.» Чтобы забрать приз, дозвонитесь третьим по номеру 235-103-7 и билеты ваши 235-103-7. Вот теперь набирайте. Играем в третий звонок на Радио Си.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
6: ООО Simoland. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
7: 2026 год.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
9: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Алант 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Щорса, Амундсена от Сурикова до Объездной. На объездной дороге стоят машины от 8 марта до Амундсена. На Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной улицы. Плотно на Ленина от Луначарского до Хохрякова. На Светлорищенской, Суходольской от Репина до Лиственной улицы. По магистралям самые загруженные — это Ленина к Визу, Репина из центра, Малышева к центральному стадиону.
2: Реклама.
10: Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
11: Акция до конца сентября этого года.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз.
1: Доброго вечера.
0: Вы дозвонились первым.
1: Понял, принял.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Какая я дозвонилась по счету?
0: Светлана, вы номер два. Вам передавать приветы. Ответственная миссия.
2: Вот вы знаете, привет всем, кто меня узнал. Привет, привет всему городу. Последний день сегодня, хорошая погода. Я всех поздравляю с началом осени.
0: Завтра еще тепло, обещаю. Что же вы торопитесь?
2: Ну, дай бог, что завтра будет тепло. Ура!
0: Спасибо, что набрали.
1: Да, Роман, доброго вечера. Меня Владимир зовут.
0: Расскажите, как ваш рабочий вторник?
1: Ну, нормально, вполне себе, стандартно.
0: Такое ощущение, как будто голос уставший. Да, немножко.
1: Ну, есть такое, подустал сегодня.
0: Давайте вас немножко взбодрю. Вы номер три, и от Радио Си получаете пару билетов на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд». Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое. Всему городу привет. Всем хорошего вечернего отдыха. Ну и как-то до конца недели дожить.
0: Сегодня у нас вторник. Далее на правах рекламы. Музыканты являются участниками престижнейших джазовых форумов и виртуозно исполняют разные направления джаза, от мейнстрима и бипопа до джаз-рока и смуз-джаза. Концерт состоится 17 октября на сцене детской филармонии для зрителей старше 6 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок, а дальше вернемся к музыке. У нас на старте Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat.
3: Реклама.
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
7: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
8: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
9: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На Радио Си с нами Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky. Меня зовут Роман Калашников, расскажу, что слушаем дальше. У нас в ближайшую 10-минутку Лимар, перед этим Wet Wet Wet, Любовь вокруг, Love is All Around, хит, настраивающий на романтику. А начнем золотую коллекцию с Криса Ри на Радио Си.
1: Реклама. Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Диал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению от продажи, нет просмотров, а время поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок-то стоит, и, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Диале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Да просто с записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. Не забудьте, кстати, сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича. Ну и, конечно, удачи, друзья.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: В «Монетке» урожай выгодный.

0: Лады. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: В жилом квартале Форма квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
2: Наслаждайтесь закатом на террасе.
1: Гуляйте в парке Энгельса.
2: Или устраивайте пикник на крыше дома.
1: В ЖК Форма от девелопера Форум.
3: О, специализированный застройщик Форум. ЖК Форма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО Форум Групп. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это объездная дорога от 8 марта до Амундсена, плотно на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной, на Московской от Хомякова до Куйбышева, Амундсена, отмечу, от Волгоградской улицы до Объездной и Ленина от Луначарского до Хохрякова.
5: Реклама. Грандиозная осенняя распродажа Tenet. Только до 30 сентября. Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. В салоне Cherry и Tenet Июль на Металлургов 65. Более 100 новых Cherry и Tenet на складе. И это еще не все. Зимняя резина и 3 ТО в подарок всем. Успевайте в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65.
6: Акция до конца сентября этого года.
7: Золотая коллекция. Радио Си.

Лимар и Verse Any Justice на Радио Си в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Милен Фармер, Апель Мономеро, этот хит буквально через 6 минут. Сейчас же музыка, понятная без слов. Королевский филармонический оркестр на Радио Си.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву.
1: Добрый вечер. Свердловская ГАИ выпустила предупреждение для водителей из-за грядущей непогоды. В ближайшие выходные ожидается похолодание и мокрый снег. Автомобилистам следует заблаговременно подготовиться к зимнему сезону. По ночам ожидаются минусовые температуры. Днем воздух будет прогреваться до плюсовых отметок. Колебания температуры в течение суток могут влиять на процесс вождения. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможно гололедица. Летние шины при около нулевых температурах теряют сцепление с дорогой. Увеличивается тормозной путь, отмечают в ГАИ. Свердловчан просят заранее сменить шины с летних на зимние, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подключены к отоплению почти 2700 домов, а также большинство школ, детсадов и медучреждений. Об этом рассказал замглавы города Владимир Гейко на заседании городской комиссии по пуску тепла. Традиционно в первую очередь к теплу подключаются социальные здания, больницы, детсады, школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. Отопительный сезон, напомню, стартовал в Екатеринбурге 15 сентября. До конца этого месяца отопление должны подать во все здания, пишет «Комсомольская правда». В календарь профилактических прививок в следующем году добавят первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет. Вакцина против ВПЧ производства российской компании «Нанолек» поступит в медучреждение в конце сентября текущего года. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомню, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии. Россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP в китайском Ханчжоу. В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублева. Медведев имел на турнире первый номер посева, Рублев был посеян под вторым номером. Российские теннисисты впервые с 23-го года сыграли между собой в финале турнира ATP в одиночном разряде. Тогда Медведев также победил Рублева в матче за титул на соревнованиях в Дубае, напоминает «Москва-24». Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, среду, обещают нам малооблачный день. Осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем плюс 17-19. Это в Екатеринбурге, но примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснодуринске и Новоуральске.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Bruno Mars. Песня, которая дарит ощущение расслабленности, что весьма кстати в финале рабочего дня «I Just Might» на Радио Си. К музыке скоро вернемся. Пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов на Радио Си наш автообозреватель.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Реклама.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: харизматичные волгоградские парни «Плазма» «Take My Love» — одна из самых узнаваемых песен группы. Дальше «One Republic» «Need Your Love» — это через полторы минуты, пока же время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи, возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы, возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Кайли Миноук, Джессика Джей, Касабланка. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию Радио Си» с хита «Touch by Touch». Это Джой на Радио Си.

Только что послушали Кайли Миноук на Радио Си в финале золотой коллекции часа и даже сегодняшнего дня. Дальше романтический вечер, он стартует буквально через 3 минуты. Нас ждет баллада Скорпов «Send Me an Angel», а сейчас музыка, понятная без слов, мелодия «Memory».

0: Петербурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра ждать от погоды. Синоптики на среду, 30 сентября, обещают нам малооблачный день. Осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем плюс 17-19. Бабье лето продолжается.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: Песня, которую, мне кажется, очень сложно не подпевать, как-то на автомате это происходит, думаю, что не у меня одного такая история. «Я свободен», Кипелов, только что на Радио Си. Кристиан Леонтью через полторы минуты, а сейчас на Радио Си гороскоп Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы, возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы, ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможно, странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер.

0: Люксембурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что завтра в среду будет с погодой. Обещают синоптики, малооблачный день, осадков не будет. Ночью до плюс 6, днем до плюс 19.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
2: Слушай, ты был прав.

0: Радіо Сі.
1: Золотий хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM.
2: Это было давно так, мы не виделись 100 лет, закрывали глаза в такт.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.